0: I'm a long way from
1: Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10:02.
0: Yes.